0: Паша, если мы этому игра объявим.
1: Five, six, go ahead.
0: One George, four Henry, Robert five, seven Young two, seven Union 202-791 on 2007 Buick, Missouri.